0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Father's Day. Subotu 14. maja našo oba oddiel Lemko Sojuza číslo 28 i ženskej číslo 4 mali svoj mesiačný meeting. Mužskej oddiel mal svoj meeting v menšej hali našho Karpatorusko-ho amerikanského centra a ženskej na Velikoj. Už po tom samom, što naše žene zaňali veľkú haľu našho centra, mohli ste poznať, što oni mali na programy večera nelen meeting a što si bolše. Мы знали лен то, что они подали малу замитку в газете, а решта все отремали в секрете. Коли наши члены мужского отдела вычерпали свою программу и уж были готовы розойтися, председатель заявил, что он ту мае листовне запрошение от наших жен, чтобы все наши мужове, няньове, после митинга зашли downstairs, бо там будет в их честь устроено маленькое угощение. Rozumie si až to vsi člen mužského oddiela i druhé hosti za zadovoleniem javili sa na haľu. Na hali naša žena zaraz prosili všich zaňatých miestia, štoby počati hostenu. Predsedatelka ženského oddiela Olha Chimiak prevetala

Doroslacze, продолжаем аудицию о домашней надеюсь, что нас добре отбирате, надеюсь, что нас чуете и на лемковине, и на чужине, и всядел там, где интернет доходит, так что тишме ся добром музыком. Заходьте тиж на портал МФМ, им вчера опубликовал тексты, релацию, хоть не прямо в моем выданию, бо не был им участником, але однако релацию от осип, что почул, что ми материалы переслали, jak raz ku temu, że było 28 maja w New Yorku na Manhattanie wielki koncert rosyjskiej muzyki. Tak że zachoczuję przeczytać ten tekst.